В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 17 июля в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Сообщается, что Иран призывает хуситов быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море. Европейский Союз и Украина будут развивать совместное производство дронов. Японская компания Noetra будет сотрудничать с NVIDIA в разработке инфраструктуры физического искусственного интеллекта. А сейчас подробнее об этом. В четверг между Соединенными Штатами и Ираном продолжилась эскалация боевых действий. Центральное командование США заявило, что шестой день подряд наносит новые удары по Ирану, сохраняя при этом военно-морскую блокаду. Агентство Reuters сообщило, что Тегеран обратился к повстанцам-хуситам в Йемене с просьбой быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море. В сообщении цитируются многочисленные источники, утверждающие, что Тегеран попросил группу быть готовой перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив в случае нападения США на иранскую энергетическую инфраструктуру. Напряженность в Ормузском проливе сделала маршрут через Красное море важным альтернативным путем для поставок нефти из региона. Источник, близкий к хуситам, сообщил агентству Reuters, что группировка завершила подготовку к атаке на суда, разместив ракеты и беспилотники вблизи пролива. Европейский Союз заявил, что будет развивать совместное производство дронов и систем их перехвата с Украиной. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду провела совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Она заявила, что ЕС и Украина разовьют совместное производство дронов и систем противодействия им к концу 2026 года. Фон дер Ляйен также отметила, что к 2028 году две стороны расширят свое сотрудничество в оборонной промышленности, включая совместное производство противоракетных систем. Эти совместные усилия предпринимаются на фоне затянувшейся агрессии России против Украины и служат еще одной формой поддержки страны со стороны ЕС с использованием технологий и производственных мощностей региона. Фон дер Ляйен заявила, что Европе есть чему поучиться у Украины в плане изобретательности оборонной промышленности. Она указала, что накопленный Украиной опыт, в том числе в области использования дронов, поможет ЕС укрепить свою оборону. Недавно созданная японская компания заявляет, что будет разрабатывать ключевые технологии для физического и искусственного интеллекта, используя вычислительную инфраструктуру, оснащенную новейшими чипами американского полупроводникового гиганта NVIDIA. Физический искусственный интеллект управляет роботами и другими системами, воспринимая окружающую среду и принимая автономные решения. Ожидается, что эта технология будет внедрена в широком спектре отраслей, включая производство, которое сталкивается с нехваткой рабочей силы. Компания Noetra была создана совместно компаниями Sony Group, SoftBank, NEC, Honda и другими крупными фирмами с целью разработки собственных решений в области искусственного интеллекта. Компания Noetra входит в число организаций, отобранных Министерством промышленности Японии, для участия в проекте по разработке отечественной базовой модели для физического и искусственного интеллекта. Стоимость проекта превышает 380 миллиардов йен или более 2,34 миллиарда долларов. Вот в эксплуатацию запланирован на текущий финансовый год, который закончится в марте следующего года. Министерство также планирует предоставить помощь в размере 1 триллиона йен или примерно 6,15 миллиарда долларов в течение 5 лет до 2030 финансового года включительно. Эта сумма включает финансирование, которое будет выделено в текущем финансовом году.
Компания Nuetra заявляет, что ее цель – ускорить разработку базовой модели за счет использования вычислительной инфраструктуры NVIDIA. Ключевой вопрос заключается в том, повысит ли этот проект конкурентоспособность японской промышленности. Президент и генеральный директор компании Nuetra Тамба Хиронобу в интервью Nichkei заявил, что компания может претендовать на первое место в области физического искусственного интеллекта, поскольку эта сфера все еще находится в стадии конкуренции. Он добавил, что Япония может выиграть эту гонку, поскольку сильные позиции страны в сфере мастерства дают ей преимущество. Правящая Великобритания, Лейбористская партия, в четверг завершила процесс выдвижения кандидатов на пост нового лидера, и новым премьер-министром страны станет Энди Бёрнем. Ожидается, что он вступит на пост уже в понедельник. Действующий премьер-министр Кир Стармер объявил о своей отставке в июне. Члены Лейбористской партии начали процесс выдвижения кандидатов на его место 9 июля. Бёрнем заручился поддержкой 94% членов Лейбористской партии в Палате общин. В пятницу на внеочередном съезде партии он будет избран ее новым лидером без конкурентов. Бёрнему 56 лет, он проработал в парламенте 16 лет, а в 2017 году ушел из него, чтобы стать мэром Большого Манчестера. В июне он вернулся в национальную политику, одержав победу на довыборах. Согласно опросу японского правительства, процент работающих матерей в семьях с детьми младше 18 лет превысил 81, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Эти данные получены в результате ежегодного опроса условий жизни, проводимого Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения. В прошлогоднем опросе приняли участие около 180 тысяч домохозяйств. По оценкам, по всей стране насчитывалось 8 783 тысячи домохозяйств, в которых матери проживали с детьми младше 18 лет. Из этих домохозяйств 81,2% имели работающих матерей. Этот показатель вырос на 0,3% пункта по сравнению с предыдущим опросом в 2024 году и стал самым высоким с тех пор, как появились сопоставимые данные в 2004 году. Среди домохозяйств с детьми младше 18 лет 34,7% имели матерей, работающих на постоянной основе. Это на 0,6% пункта больше, чем в предыдущем опросе. Еще 35,8% домохозяйств имели матерей, работающих на временной основе, что на 0,9% пункта меньше. В министерстве заявили, что увеличение числа мужчин, берущих отпуск по уходу за ребенком, предположительно способствовало созданию условий, в которых женщины могут продолжать работать в качестве штатных сотрудников, совмещая работу с уходом за детьми. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 20-м уроке мы расскажем, как попросить не класть какой-либо продукт в ваше блюдо или напиток. Во второй части урока мы поговорим о морепродуктах Хоккайдо.
1: Студентка из Вьетнама Там и фотограф из Китая Мия приехали на Хоккайдо. Они пришли в ресторан неподалеку от рыбного рынка в городе Саппоро. Девушки хотят насладиться свежими морепродуктами.
0: Давайте послушаем диалог 20-го урока.
2: Осусуме ва нан деска?
3: Коно спешиаль кайсен дон га осусуме да ё. Икура то уни га таппури хайттеру ё.
2: Джа, соре кудасай. Ватаси мо... А... わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Мия спрашивает у повара.
2: おすすめは何ですか？
0: Что вы порекомендуете?
1: Повар показывает на блюдо в меню и говорит.
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: Попробуйте особое блюдо с морепродуктами.
3: Икра то уни га таппури хайттеру ё.
0: В нём много красной икры и морского ежа.
1: Мия заказывает.
2: Джа, соре кудасай.
0: Я попробую.
1: Там заказывает то же самое блюдо.
2: Ватаси мо.
0: Я тоже.
2: А, васаби ва иренай де кудасай.
0: Ну, пожалуйста, не добавляйте васаби.
1: Повар отвечает.
3: Васаби нюки не.
0: Хорошо, без васаби.
1: После этого повар обращается к Мия.
3: Сочира ва?
0: А вам?
1: Мия отвечает.
2: Ватаси ва васаби о таксан ирете кудасай.
0: А мне побольше васаби, пожалуйста. Кайсен дон – это блюдо, которое состоит из пиалы риса со свежими морепродуктами сверху. Васаби – приправа, которая придает острый вкус. Она хорошо подходит к сырой рыбе.
1: Мне нравится кайсен дон. Васаби добавляет приятную остроту. Наверное, Мия очень любит васаби, раз просит положить побольше.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Осусуме ва нан деска?
3: Коно спешиаль кайсен дон га осусуме да ё. Икура то уни га таппури хайттеру ё.
2: Джа, соре кудасай. Ватаси мо... А... Васаби ва иренай де кудасай.
3: Васаби нюки не. Сочира ва?
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Пожалуйста, не добавляйте васаби».
2: Васаби-ва-иренай-де-кудасай.
0: Запомните структуру фразы, и вы сможете просить не класть в ваше блюдо или напиток то, что вам не нравится. Вот что значат слова в этой фразе. «Васаби» – это приправа васаби. «Иренай де кудасай» означает «пожалуйста, не кладите». Главный пункт сегодняшнего урока – как попросить не класть что-то в ваше блюдо или напиток. Используйте «най» форму глагола и добавьте «де кудасай».
1: Что такое «най» форма?
0: Най-форма – один из способов изменения глаголов. Это отрицательная форма, которая заканчивается на «най». Чтобы попросить не класть что-либо в блюдо или напиток, используйте най-форму глагола «класть» – «иреру», которая будет звучать как «иренай». Добавляя «декудасай», у вас получится «иренай декудасай». Вы можете указать, что именно вам не добавлять при помощи частицы «ва» после существительного. Соединяя най-форму глагола с «декудасай», вы просите не совершать какое-то действие.
1: А теперь послушайте и повторите.
4: «Иренай де кудасай». «Васаби ва иренай де кудасай». «Васаби ва иренай де кудасай».
1: Послушайте диалог в кафе. Клиент просит официантку не добавлять что-то в напиток.
5: Оранжевый джюс 1つ. 氷は入れないでください。
2: かしこまりました。
0: Давайте разберем фразы。
5: オレンジジュース一つ。 氷は入れないでください。
1: Один апельсиновый сок. Не добавляйте лед, пожалуйста.
0: Оранжи джюсу – это апельсиновый сок. Хитоцу – это один, помните? Коури – лед или кубики льда. Поскольку посетитель не хочет напиток со льдом, он говорит – Курива иренайде кудасай.
2: Кашкумаримашта.
1: Конечно.
0: Это вежливый способ сказать, что вы поняли просьбу.
1: А теперь ваша очередь. Слушайте и повторяйте.
4: Курива иренайде кудасай. Курива иренайде кудасай.
0: Давайте попробуем попросить официанта не класть какие-то ингредиенты в ваше блюдо. Например, вы не хотите заправку в салате. Заправка для салата – это…
4: Дрессинг. Дрессинг.
0: В качестве глагола в этом случае можно использовать «какеру». «Най» – форма этого глагола.
4: «Какенай». «Какенай».
0: Попробуйте.
2: Дрессинг ва какенайде кудасай. Дрессинг ва какенайде кудасай.
0: А теперь вы просите официанта не добавлять перец чили. Перец чили.
4: Тогараши. Тогараши.
0: Глагол использовать скао. А его най форма?
4: Цкаванай. Цкаванай.
0: Попробуйте.
3: Тогараши ва цкаванайде кудасай. Тогараши ва цкаванайде кудасай.
1: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Запомните ее целиком.
4: Осусуме ва нан десу ка?
0: Что вы порекомендуете?
4: Осусуме.
0: Это рекомендация. В ресторане вы можете сказать
4: Осусуме ва нан десу ка?
0: В ответ на это, скорее всего, вам предложат самое популярное блюдо или то блюдо, которым гордится шеф-повар.
1: А теперь повторите вслух.
4: Осусуме ва нан десу ка?
0: Давайте еще раз послушаем сегодняшний диалог.
2: Осусуме ва нан десу ка?
3: Коно спешиаль кайсен дон га осусуме да ё. Икура то уни га таппури хайттеру ё.
2: Джа, соре кудасай. Ватаси мо. А, васаби ва иренай де кудасай.
3: Васаби нюки не. Сочира ва?
2: Ватаси ва васаби о таксан ирете кудасай.
1: Пришло время рубрики «Едим с Кайто». Сегодня мы расскажем о морепродуктах, которыми славится остров Хоккайдо.
0: Хоккайдо омывается водами Японского и Охотского морей и Тихого океана. Неудивительно, что рыбная промышленность здесь на первом месте.
1: Среди самых известных деликатесов – краб, кальмары, лосось и лососевая икра.
0: Морепродукты Хоккайдо любят по всей Японии. В универмагах часто проводятся ярмарки продуктов этой префектуры. Лучшие рестораны по всему миру ценят морепродукты с острова Хоккайдо. Особенно большими партиями в другие страны поставляются морские гребешки.
1: Это очень вкусный морепродукт, который можно есть как сырым, так и приготовленным на гриле прямо в ракушке.
0: В ресторанах и гостиницах около портов Хоккайдо можно также насладиться специальными блюдами со свежим крабом и креветками. Сырые кальмары и морские ежи из свежего улова тоже славятся за изысканный вкус. Если вы планируете отправиться на Хоккайдо, узнайте о сезонных морепродуктах. Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Мия продолжат путешествие по Хоккайдо. Оставайтесь с нами!